Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Прикамье, 6 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Радио. Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Шоу, друзья, всем доброго утра. Четверг у нас с вами 11 июня на календаре. Последний рывок, и нас всех ждет мини-отпуск. Поэтому пусть кофе будет крепким, задачи легкими, а настроение праздничным.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ну что, официально объявляю, продуктивность сегодня может быть снижена на 50% из-за предвкушения праздника. Напоминаю, что день у нас сегодня на целый час короче должен быть рабочий. Если ваше начальство про это забыло, напоминайте. Главное, да, друзья, при всем при этом, чтобы настроение было еще на 200%. И пусть погода Пермского края это самое настроение вам не портит. Вон, берите пример с Москвы, там хорошо, там солнце светит, да. Заходите, пишите, друзья, мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Народ уже активно начал писать утренние приветствия всевозможные. Можно написать в группе утреннего шоу в ВК. Солями шоу называется группа. Также я читаю сообщения, которые вы пишете через приложение в Радио Соль ФМ и телеграм-канал Радио Соль ФМ, соответственно. Квест Ферма Лео, здрасте, доброе утро. Леонид, как вы после дня рождения? Всем желает бодрого утречка, всем мира и добра желает наш Леонид. Видос, говорит, немного искажен. Видос — это мои видеосообщения, которые я публикую в моем канале Макс, Эдуард Кузнецов. Ну, знаете, когда дождь идет, и когда ты это делаешь на улице, и капли дождя попадают на, соответственно, камеру твоего телефона, тут уже, знаете, надо принимать мир таким, как он есть. Если дождик на улице, значит, дождик принимать, как я есть, с гордо поднятой головой и даже не надев капюшон. Заметьте, этот дождь к концу видео усиливается, если что, да-да-да. Сережа, Подмосковье. Вот, вкратце о погоде. На данный момент уже 17 градусов в Подмосковье со знаком плюс. Днем воздух прогреется до плюс 30 без осадков. Сергей поздравляет всех с наступающим Днем России. Сереж, спасибо огромное. В Москве реально, друзья, очень такая жаркая, хорошая, знойная, я бы сказал, погода. Вчера рекорды и на ВДНХ фиксировались. Ну как фиксировались? Рекорд 1998 года, он так и не был побит. В новостях расскажу подробнее. И вчера у меня знакомый депутат, вот мы вечером разговаривали, он прилетел из Москвы. А знаете, когда ты в футбол в самолет входишь в одной точке России, а выходишь, и на тебя дождь сверху, и ветер тебя встречает, обнимает и дружески дает подчечину, ты понимаешь, что погода в России разная в самых разных уголках. Вон, Новосибирск. Кто слушает там Дальний Восток, кто уже с нами? Напишите там. Ямало-Ненецкий автономный. Кто на вахте, ребята? Напишите, как у вас там погода. Интересно же, любопытно. Может, Иркутская область нас слушает. Знаешь, что слушают... Редко пишут, но пишут ведь. Напишите, интересно, там, перед Днем России, это любопытно. Давайте такую статистику по городам российским проведем прямо сейчас. Пермь на связи, всем здрасте, Зоси, Янюч, привет от Сергея. Сегодня дождь идет небольшой, а так тепло и хорошо. Всем хорошего настроения желает Сергей. Ну как тепло и хорошо? Я вот сегодня в свитерке, да, и курточка сверху, тепло. Тепло и хорошо, Сережа. Красновишенск, здрасте, доброе утро. Тоже дождь идет, погода не очень, пишет. То Ольга, грядки не могу прополоть из-за дождя. Уже который день отправляется Ольга кофе пить. Всем желает хорошего дня. В Красновишенске 13 градусов. Слабый дождь закончится около 6.50. Ну, или, видимо, в 6.33 отправляла сообщение, да. Надеюсь, что уже закончился. Днем сегодня 20, но дождливо, опять-таки, в течение дня. Смотрите, в Красновишенске сегодня теплее, чем в Перми. В Перми сегодня 17-18. Вот около, что называется, того. Чтобы день доставил всем удовольствие, такие пожелания от Ольги, друзья. Ну, а мы продолжаем нашу перекличку. Еще раз заходите канал Макс, подписывайтесь. Эдуард Кузнецов называется группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Пишите через приложение и телеграм-канал Радио Соль ФМ. Мы начинаем новый день, мы начинаем новый предпраздничный день с утренней зарядки. Поехали!
0: На зарядку! Я

продолжаем друг другу говорить. Доброе утро, друзья. Суксун на связи. Ирина, привет огромный. В Суксуне тоже дождики. Сегодня, завтра, послезавтра, послепослезавтра. Не, ну, я смотрю, сегодня плюс 18, дождь, завтра хоть солнышко на немного выглянет, в субботу тоже, в воскресенье дожди больше аж капель, чем сегодня, ну, вот как-то так, 18 градусов сегодня — это максимальная температура, ну, вот, знаете, в Москве солнце светит, а из Свердловской области, да, нам вот это тоже Анастасия по утрам пишет, там дождики уже который день продолжаются, и вот, видимо, и Пермский край накрыло этим самым дождем, который будет что-то нашептывать все эти самые выходные. И самое интересное, я вчера шутил по поводу того, что самое теплое место будет у мангала в эти праздники. Сейчас главное, чтобы у вас мангал крытый был, потому что и дрова сухие. Потому что делать шашлыки те же самые под дождем тоже не получится. Или, ну, в печке, как бы в духовке, это уже как бы не то. Да. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Всем еще раз доброго утра. 11 у нас с вами, 11 июня уже.

0: утро.
1: Продолжаем программу. Сурмишова продолжается. Вероника, привет, доброе утро, всем хорошего дня желает. Большой привет передает Оле и Марине из Куединского района. Уже едем на работу. Вот 7 часов 12 минут, уже на работу направляются девушки. Привет огромный. Эх, правильного такого сегодня настроения рабочего дня. Настя, привет, Верхняя Пышма на связи. В тему вчерашней темы попалась, пишет Анастасия. По поводу будильников, всем желает хороших выходных. О да, выходных требует наши сердца. Да. В тему будильника мемчик, картинка. 4 часа 45 минут. Первый будильник. Деньги кто зарабатывать будет? А? 5:00. Вставай, собака сутула. 5 часов 10 минут. Окей, пойдешь с грязной башкой. 5 часов 25 минут. И голодная. Просто как-то так.
0: Однажды в России.
1: В Москву давайте, коль там тепло. Московская жара повторила многолетний рекорд, друзья мои. И температура воздуха вчера в Москве в районе ВДНХ достигла 28-летнего максимума. Температура рекорд, который держался 28 лет, не превзойден официально, но температура была такая же. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России, основываясь на последних данных метеомониторинга. Как пояснил собеседник агентства, столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись вчера до отметки плюс 30 градусов. Тем самым был повторен суточный максимум, принадлежащий 10 июня 1998 года. Я, кстати, напомню, что погодная летопись Москвы ведется именно по показаниям метеостанции, что находится на ВДНХ, поэтому очень часто в сообщениях гидрометцентра фигурирует вот эта фраза: на метеостанции ВДНХ зафиксирован температурный рекорд. Да. 48-й, 98-й и вот 26-й. В 28-м поглядим, что будет, да? Сильная жара с 7 июня в Москве продолжается и по прогнозам синоптиков продержится как минимум до конца недели. Местами, говорят, местами температура может достигать и 32 градусов. Вот. Вот, ну и Сергей нам тоже из Подмосковья пишет, что у них там уверенная 30. Вот в чем дело, да. Но мы не будем по этому поводу грустить. Можно сорваться на День России, например, в Москву. Я помню как-то... Я помню историю 2014 года. Вот тогда было очень обидно, потому что шел уже июль. Я как раз делал вот студию, которую сейчас можно видеть на видеотрансляцию. Вот эту студию. Это студия уже 12 лет, ребят. И я помню, июль, начало, число 4, 5. Я смотрю на погоду в городах России. Там Москва 30, Петербург 28. 8, Ростов-на-Дону 32 градуса, а в Перми плюс 8. Я пошел... Холодно! Я пошел, достал обогреватель, включил обогреватель. Вот я помню это. Вот прям как... У меня даже фотография есть. Тогда заходил в моду этот самый запрещенный в России теперь, где фотографии все публикуют, вот такие вот. Особенно девушки. И я прям выложил эту самую фотографию. Работает обогреватель. 8 градусов. А ночью было 4. Представляете? Вот это начало июля, 14-й год, Пермский край. Да, как-то так. Длинные выходные в России. Россияне массово сорвались в мини-отпуск. В Петербурге и Казани в отелях мест уже нет, сообщают нам Известия. Число бронирований гостиниц выросло до 25%. И россияне поддержали спрос на путешествия после провального мая. Загрузка отелей в Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани и Нижнем Новгороде достигла 95-100%. Средняя стоимость ночи по стране, соответственно, выросла на 5% и составляет в настоящий момент 6600 рублей. В лидерах бронирования сразу несколько городов: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Сочи. Эксперты отмечают перераспределение спроса. Из-за неудобных майских праздников график там был неудобный, часть поездок была перенесена на июнь, но вот имейте в виду, что если что, можно в мини-отпуск куда-нибудь сорваться. Но Питер и Казань уже заняты.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, где меня, друзья, переходим. Она сегодня любопытная, но у нас вообще эта неделя любопытная, потому что вы делитесь какими-то советами, лайфхаками как таковыми, и время пришло поговорить по поводу отношений ваших с вашей второй половинкой. Но я знаю, что все равно процент слушателей, которые в настоящий момент находятся в отношениях, слушают Соль и Мишова, он достаточно высок. Хотя, обращаю внимание, что чаще пишут одиночки. Вот, посерьез. Ну, потому что у семейных людей есть некая такая семейная утренняя рутина. Там детей в детский сад собрать, отвезти, завтрак приготовить, вот это все. Нет времени, чтобы набить какое-то сообщение и отправить в мою сторону. Я попрошу, ну, сегодня день такой, перед выходными, по сути, да. Уделите, пожалуйста, там две минуты и поделитесь своими лайфхаками, советами. Сегодня мы будем про с вами планы разрабатывать по освежению, в кавычки возьму сейчас, по освежению брака, друзья. Давайте делиться лайфхаками, такими интересными советами, рецептами о том, как этот самый брак... Не, мы сейчас не про сохранить, мы сейчас про освежить, да, то есть давайте мы изначально... Берем вариант, что все хорошо, но некая рутина появилась в жизни, такая комфортная рутина, пора ее взломать. Вот какие есть идеи, там, включите какой-нибудь режим в настоящий момент и посоветуйте, как вы поступаете в том или ином случае. Итак, друзья, как освежить брак? Так звучит наша сегодняшняя тема. Что вы делаете, чтобы это сделать? Зайдите в группу, пожалуйста, утреннего шоу в ВК. Группа называется «Соль для Мишоу». Также, друзья, канал в Макс для вас открыт. Канал называется «Эдуард Кузнецов». Заходите. Например, сейчас я в видеоформате видеовизитку запишу тоже по этому поводу. Через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Пишите. Так, Брянская область на связи. Привет, доброе утро. В Пермский край от Марии в эту самую минуту. С пожеланиями хорошего дня и отличного настроения. Спасибо большое. К теме дня, друзья. Что нужно сделать, чтобы освежить брак?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Солями Шоу продолжается, друзья. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Канал Макс мой называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Заходите, пишите. Также читаю сообщения, которые вы пишете через приложение Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Ну и в официальной группе Радио Соль ФМ тоже читаю ваши сообщения. Привет огромный. Давайте сначала с Макса начнем. Соликамск на связи. Ивашка, здрасте. Всем желает хорошего настроения. Солик, как у вас там погода? К вопросу о том, тоже дождь идет, как везде в Пермском крае. Верхъязьмо, доброе утро от Алексея. Прекрасного дня и отличных выходных желает наш Алексей. Спасибо большое, Леша. Давайте просыпаться. Погода сонная такая. Но впереди выходные, вы понимаете, что кто-то пойдет День России праздновать, кто-то даже в Пермь приедет слушать «Матушка-Земля, белая березонька, для кого Святая Русь, для кого занозонька». Потому что Татьяна Куртукова у нас в качестве хедлайнера выступает на Дне города и Дни России в Перми. Так что имейте в виду, под дождем, но с зонтиками можно, в общем, увидеть Татьяну Куртукову. Я всех, в общем, приглашаю на День города в Пермь. Далее Нина. Доброе утро. Жималась поспела, говорит Нина, выкладывает фотографии. Мария Л тоже тепло, хорошо. 21, днем 23, солнечная погода. И не жара, как в Москве, и солнце светит, и выкладывает Нина фотографию жимолости. Кстати, да, наверное, уже пора съездить, посмотреть, как эта жимолость растет. Народный календарь. Феодосия Колосятница сегодня. Потому что рожь уже, вот время летит, а? Рожь начинает колоситься, идут первые боровики. С Феодосии начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками. Что-то. Пойду корове дам баранку. Пусть жует в эту самую минуту. Куда, дядя Вася? Привет, всем здоровья, добра и позитива на предстоящие праздники, несмотря на непогодь, на непогоду, пишет дядя Вася. Друзья, у нас сегодня теплая тема для разговора. Мы сегодня про то, как сохранить. Пусть психологи разбираются с этой темой, как сохранить. Как освежить свой брак так по-легкому.
0: Соль-опрос.
1: Легкие моменты, легкие вопросы, легкие опросы, да, которые позволяют двигаться вперед к целям. Слушайте, у меня дома мы календарь такой завели года 3 назад, где надо свои какие-то действия совершать, да, ну там свидания какие-то повторять, устраивать, цветы дарить, какие-то любопытные истории. Называется «Сделка на любовь». Вот эта тема. И каждый сошкрябывает, правильное слово будет, монеткой вот это поле. И там написано какое-то задание, которое надо выполнить. Очень помогает, кстати, и вносит разнообразие в жизнь. Причем во всех сферах и во всех планах. Там, сводить в театр, там, сходить на концерт, например. Организовать полный повтор первого свидания. То есть какие-то такие вещи, которые и эмоционально помогают это сделать, и настроение создают в том формате, как надо. И вот 3 года мы уже так потихонечку стираем эти защитные слои, соответственно, и стараемся выполнять те задания, которые там написаны. Вот. У меня уже скоро закончится. У меня там осталось буквально в уголке 3 или 4 вот таких штук. Потом надо будет купить новый. Так, Андрюха, привет, доброе утро. Ух, говорит, какая песенка. Девочка Луна. Чтобы брак не испортился, храню его в дальнем углу морозилки. Ну вот, совет убежденного холостяка. Плюс 19 градусов, друзья, в настоящую минуту в Степногорске. Днем сегодня 24 ожидается. Ну вот дождики, я смотрю, уже второй день. И чуть-чуть полегчал, потому что был уверенный трицон в эту самую минуту, да. Далее. Констанция. Какое красивое имя. Констанция. Надо хотя бы одного ребенка пишет Констанция, записать в спортивную секцию в другой город. И тогда каждая встреча с мужем будет как в первый раз. И это к тому, что муж находится в том самом городе, куда ты записываешь этого ребенка, и, соответственно, ты туда к нему ездишь и встречаешься для того, чтобы это произошло. Или как бы наоборот, система эта работает, что вы с ребенком куда-нибудь в другой город уезжаете, а потом возвращаетесь, а муж вас здесь ждет и встречает. Или муж с ребенком отправляется вот в эту секцию для того, чтобы в другой город свозить, а потом возвращается обратно. Как-то так, да, такой рецепт, такой совет. Заходите, друзья, пишите. Пожалуйста, у меня здесь вот прям фотография опубликована такого уже взрослого мужчины. Ему здесь на фото лет 65. И такая же милая женщина рядом. И букет наисвежайших тюльпанов, да. Итак, что вы делаете, чтобы освежить свой брак? Заходите, пишите. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. Через приложение, через телеграм-канал.

0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп, друзья, прямо сейчас, но перед этим напомню тему нашего разговора. Мы сегодня с вами разговариваем о неких лайфхаках для того, чтобы освежить, ну, еще раз в кавычках, да, свой брак. Что вы для этого делаете? Потому что, ну, даже с моей точки зрения, брак нуждается в регулярных таких вот штуках, там, мини-отпуск какой-то, там, раз в две недели новое приключение, ну, и какая-нибудь там версия обновления, смотрим вместе кино, например. Вот. Потом анализируем как-то так. Вместе кино обнявшись, да. Друзья, заходите, пишите, почитаю обязательно. Пока давайте разбираться с тем, что нам сегодня звезды приготовили.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп прямо сейчас на сегодня, на 11 июня. Овны, близкие однозначно поднимут вам настроение. Позвоните или навестите их. Тельцы, никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости. Близнецы, в вопросах, касающихся денег, сегодня полагайтесь на интуицию. Раки, сохраняйте свое фирменное спокойствие, что бы ни происходило. Львы, ни за что не отказывайтесь от задуманного на сегодня. Девы, порадуйте себя какими-нибудь покупками, позитивные эмоции лишними не будут. Весы, день, когда многое будет даваться легко. Скорпионы, придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся. Стрельцы, день подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным. Козероги, именно благодаря собственным знаниям вы разрулите любую ситуацию. Водолеи, смело участвуйте в романтических авантюрах. Рыбы, не все дела заслуживают вашего внимания, поручите их другим. Такой гороскоп на 11 июня.
0: Хит за хитом. Только на...

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаем программу, друзья, на лайфхаке. Но перед этим привет от Максима. Всем с пожеланием доброго утра в эту самую минуту. Максим, и вам тоже доброго утра. Максим, а вы откуда? Хочется спросить, из какого города и как там погода. Напишите, пожалуйста, любопытно же. И привет можно передать своим землякам в эту самую минуту. В лайфхаках я продолжаю рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе, если вы вдруг хотите отдохнуть. Вчера мы с вами закончили на пометках маркером на листе или флипчарте всевозможных графиков, диаграмм. Ну, а еще... А еще можно просто стучать по клавиатуре, иногда застывая и глядя в потолок. В сольный мозговой штурм можно сыграть и на рабочем месте. Чтобы вас не отвлекали, стоит надеть наушники. Открыть какой-нибудь рабочий файл можно с планами на текущую неделю. Если не хотите его испортить, сделайте копию. А можно чередовать два режима. Первый, вы увлеченно стучите по клавишам и ничего не замечаете вокруг. Пишите в это время все, что придет в голову. Можно и про текущие рабочие задачи. Второй, вы отстраненно смотрите в стену, потолок или в пространство. Ну и когда почувствуете себя отдохнув, заканчивайте. Не забудьте перечитать, что напечатали. Возможно, вы с удивлением обнаружите в документе пару неплохих рабочих идей.
2: Соль FM. Погода. Четверг, 11 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 15.
3: Реклама на Соль FM.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
6: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срок и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Папов. В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков. Об этом сообщили в Роскачестве. Утверждается, что человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить организационный сбор от 500 до 3000 рублей. Специалисты напоминают, что государственные награды никогда не вручаются за деньги. Будьте бдительны. В нашем крае стартовал первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Она направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в сфере миграции. Только за первые 7 дней правоохранители составили более 400 административных протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности на территории России. Принято 33 решения о выдворении за пределы страны, вынесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию России. Возбуждено 12 уголовных дел. В Прикамье с начала сезона от укусов змей пострадали 7 человек. Первый укус был зафиксирован в Чайковском 14 мая. Еще два случая зафиксированы в Октябрьском и Кунгурском округах. Об этом сообщил главный внештатный токсиколог Минздрава Пермского края Александр Селянин. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Серьезных осложнений от укусов не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Шоу Мишо продолжается, друзья. Просыпаемся. Четверг, 11 июня. У нас с вами на календаре. Последний рабочий день перед Днем России. А значит, сегодня можно делать вид, что работаешь. На самом деле мечтать о выходных. Удачи в этом нелегком деле желаю я. Эдуард Кузнецов с Аленой студии. Продолжаем программу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Утренняя перекличка. Привет, всевозможная погода, новости. Заходите, пишите. Мой канал в Макс, мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Соля-Ми Шоу. Также читаю сообщения, которые вы присылаете через приложение Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Кунгур на связи. Доброе утро. Иван, плюс 13 градусов. Дождь в Кунгуре. 19 сегодня днем. Ожидается, кстати, в Соликамске. Вот мне тут написали, что дождик уже успокоился и пока просто пасмурно. Спасибо большое, друзья, за эту информацию. Пасмурно, дождик вроде успокоился. Но если он в каком-то легком режиме идет, такой, знаете, тропический душ сверху так вот. Более мелкая-мелкая дисперсия вот этого всего. Это на самом деле даже прикольно. Вчера вечером в Перми вот именно такая тема была. Все кричали: дождь, дождь. А на самом деле это, ну, даже на дождь особо не похоже. Да я даже дождю нормально отношусь, если он не сильным ливнем, который тебя просто смывает все просто. Что рядом с тобой находится, и ты потом превращаешься в такую большую лягушу. Так, давайте в новости поглядим. Ну и напомню тему разговора. Мы сегодня делимся с вами лайфхаками по поводу того, как освежить отношения, как освежить брак, коли он запылился, как его пропылесосить, там, встряхнуть, в смысле, да? Какие есть предложения? Заходите, пишите, с удовольствием почитаю. Ну, все каналы и коммуникации уже назвал. В канале Макс мое видеообращение по этому поводу.
1: Однажды в России.
0: В Москве прошла свадьба без жениха. В жизни так бывает. Жених не приехал на собственную свадьбу, но его все равно женили в Москве. Ну, когда деньги отданы, знаете ли. Сейчас свадьба стоит, ну, для примера, в Перми, так, в среднем, 280-300 тысяч провести, организовать. Представляете, сколько в Москве? В Москве прошла свадьба, на которую не явился жених, Лента.ру сообщает. Мужчина не смог просто вовремя приехать на торжество из-за рабочих обстоятельств. Вот начальство злое, а? Так, например, там, Денис, пока ты не выполнишь эту работу ни ногой, ни на какую свадьбу, даже не мечтай. Так вот, из рабочих обстоятельств, однако, праздник решили не отменять. Для участия жениха организаторы установили телефон с включенным видеозвонком на штатив и перемещали его между гостями в течение всего вечера. Такой свадьба онлайн, а-ля ковидные времена. По данным издания, невеста почти не плакала и стойко перенесла необычный формат свадьбы. Организаторам при этом пришлось срочно порядке менять сценарий проведения, поскольку о проблеме стало известно незадолго до начала торжества. Все хорошо, потому что все хорошо. Там реально рабочие обстоятельства и реально не смог просто приехать жених, поэтому весь вечер молодожены повторяли фразу: «Любовь сможет все! Любовь сможет все! Любовь сможет все!» И уже на следующий день, после того, как банкет отгуляли гости и невеста, соответственно, жених таки приехал в столицу, после чего пара пошла в ЗАГС и официально зарегистрировала брак. Вот так вот. Я надеюсь, что у ребят будет все хорошо. Иной раз вот и такие вещи происходят. Далее, в Госдуме рассказали, когда разблокируют запрещенные сервисы. Ну, конечно, никаких дат никто не называл. Депутат сообщил, что закрытые соцсети разблокируют при сотрудничестве с властями. Вот если пойдут навстречу эти самые сети к властям, на поклон пойдут, вот тогда после этого, значит, и разблокируют. По информации, озвученной заместителем председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Андрея Свинцова в интервью издания «Газета.ру», интернет-площадки, ранее подвергнутые блокировке на территории России из-за отказа выполнять предусмотренное законом обязательство, получат возможность вновь выйти на рынок при условии налаживания конструктивного взаимодействия с государственными органами. В качестве наглядного примера парламентарий привел сервис Roblox. Это там, где у нас дети зависают. По его словам, эта платформа практически сразу после возникновения претензий приступила к устранению выявленных нарушений, чтобы вернуться к работе в Российской Федерации. От них требуется проделать тот же путь, что и Roblox. С самого начала, как только Роскомнадзор обозначил свои претензии, они вступили в переговоры и начали сотрудничать. Вероятно, до полного идеала пока далеко, однако компания прилагает все усилия, чтобы исправить недочеты. Ну и уже вот Министерство цифрового развития выступило с предложением снять ограничения с игровой площадки Roblox, и уже направлено совместное с Роскомнадзором обращение в правоохранительные органы. Сама же площадка Roblox подтвердила готовность значительно ужесточить меры по выявлению и удалению контента, которое способно нанести ущерб здоровью, безопасности и развитию несовершеннолетних. Кроме того, разработчики заявили о намерении продолжить деятельность, направленную на недопущение распространения подобных материалов в рамках своей платформы, ну, в рамках своей песочницы, как ее многие называют. Для тех, кто знает, что такое Roblox.

0: Соль опрос.
1: Забери меня на закате дня. Да. Друзья, что вы делаете, чтобы освежить брак? Так звучит наш опрос, который мы сегодня с вами обсуждаем. Может быть, у вас есть некий список 100 способов освежить отношения. Под номером 1 там устроить вечер глупых конкурсов. Под номером 57 совместный прыжок с парашютом. Да? Но читая ваше сообщение, которое вы через Макс пишете, через приложение, через группу утреннего шоу ВК Суреми Шоу. Так. Вот Ирина пишет, да, доброе утро, сейчас перейду в нужный чат. Обиды и недоверие в сторону, пишет Ирина, это самое главное. И нужно эмоциональный стресс. Брак или укрепит, или разрушит окончательно, проверено на себе. В браке 20 лет, счастливы, уже взрослая дочь и есть внук. И внуки подрастают, и скоро уже, я так понимаю, серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Костер, да, серебряная свадьба предстоит. Вот, как-то так. Дальше. Ольга пишет, Кунгур, доброе утро. Детей к бабушке на дачу. С мужем остаться дома. Хороший, между прочим, совет. Можно по-другому. Можно бабушку оставить с внуками дома, а самим отправиться на дачу. Тоже ведь вы... Не помидоры же вы там поливать будете? Хочется воскликнуть в эту самую минуту. С другой стороны, я всегда не понимал, что родители, которые, когда тебе вот 18, да, родители, которые уезжают на дачу на выходные, да, ты дома остаешься, ты, предки сваливают на дачу. Так вот зачем? Чтобы освежить эти самые отношения. Да. Ну, иной раз надо от этой рутины сбегать подобным образом, чтобы все там как надо, с чувством, с толком, с расстановкой, да.

0: Вкуснятина.
1: О, да, друзья, единственно правильные рецепты с точки зрения науки в рубрике «Вкуснятина». И сегодня единственно правильный рецепт шаурмы. Шаурмы или шаверма – это не единственный предмет спора, связанный с этим блюдом. Курица или свинина, майонез или йогурт, капуста или корейская морковь, пита или лаваш. Погружаемся в кулинарные тонкости и готовим самый вкусный фастфуд, друзья мои. Лепешка с мясом, овощами и бомбическим соусом. От одного слова шаурма или специально, кто слушает сейчас в Петербурге, шаверма, начинает сосать под ложечкой. Пока вы еще не кинулись искать ближайшую точку, давайте разберемся, что должно быть в самой правильной шаурме и как ее готовить. Начнем с мяса. Основа основ идеальной шаурмы. В гости, который вот-вот планирует принять, сказано, что готовить фастфуд можно из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, мяса кур, индейки и свинины. Грудку и постные куски использовать не стоит. Можно сочетать несколько видов мяса, такое мясное ассорти. Диетологи все же рекомендуют взять куриное бедро и предварительно замариновав его в смеси растительного масла, лимонного сока, измельченного чеснока и приправ, копченой паприки, карри и других. В маринаде таком курица должна пролежать 2-3 часа. В холодильнике обязательно, про это не забываем. Еще один вопрос. Запекать или жарить? Если речь идет о полезном блюде, конечно, запекать. 30 минут под фольгой при температуре 180 градусов. Можно просто обжарить мясо на растительном масле, можно запечатать его на сковороде с толстым дном и довести до готовности в духовке. Но максимальную аутентичность блюду придаст мясо, приготовленное на гриле. Самое важное, жарить или запекать мясо надо целым куском, не надо заранее разрезать его на кусочки. Поговорим про овощи. База. Свежие помидоры и огурцы, листья салата и лук. Дальше начинается холивар. Но тут на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то любит с обычной капустой, кто-то с китайской, кто-то с корейской морковкой. Некоторые добавляют грибы и картофель фри. Одни считают, что в шаурме все портит укроп, другие не переносят запах кинзы. Правило одно. Что вам вкусно, то и идеально. Кубиками или полосками тоже не принципиально, но нарезка полосками удобнее. Так из лепешки ничего не вывалится. Самое важное. Если в шаурме много свежих овощей, которые дают сок, съесть ее надо как можно быстрее, чтобы не размяк лаваш. Собирая шаурму, вниз положите салатные листья, они помешают соку сразу же пропитать тесто. Поговорим про соус. Вот и мы добрались с вами, друзья, до души шаурмы. Здесь важно соблюсти баланс между кислым, соленым и острым. Если обратиться все к тому же ГОСТу, мы поймем, что соус может быть на основе сметаны, майонеза, сливок, кефира, йогурта, растительного масла, томатного соуса, кетчупа и так далее. Среди популярных соусов белый, чесночный, красный, томатный. Белый делается на основе сметаны, смешанной с кефиром и домашним майонезом. В него добавляют измельченный чеснок, соль, черный и красный молотый перец, кориандр, карри, кинзу, петрушку и укроп. Для томатного надо бланшировать. То есть обдать кипятком помидоры, снять с них кожицу и размять в пюре. А потом смешать его с томатной пастой, острой аджикой, кинзой, оливковым маслом, лимонным соком. Смесь пробить блендером и оставить постоять часочек. Самое важное, для яркого вкуса заранее перетрите зелень вместе с чесноком и специями и потом добавляйте готовую смесь в основу. Лаваш тоже имеет значение. Одни говорят, что шаурма в пите вкуснее, потому что лаваш забивает вкус других ингредиентов и быстрее размокает. Другие, наоборот, утверждают, что тонкий армянский лаваш подходит лучше всего, потому что он легко впитывает соки, мясо и овощи. Как правильно все это дело свернуть? Разложите лаваш на столе, смажьте края соусом, выложите овощи, сначала капусту и мясо, полейте их соусом, кстати, края можно смазать белым, а начинку полить красным. Дальше накройте начинку краями лаваша с трех сторон и сверните получившийся конвертик в плотный рулет. Обжарьте этот рулет на сухой сковороде до появления корочки. Если хотите красивые полоски, нужно обжарить на сковороде гриль. Ну, вот, друзья мои, и если ваша вторая половинка скажет, что вы едите слишком много фастфуда, покажите ей вот этот отрезок с Олями Шоу, где я рассказываю про шаурму.
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: утро.
1: Продолжаем программу. Соленое шоу продолжается. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Общаемся с вами через мой канал в Макс. Мой личный канал, так и называется, Эдуард Кузнецов. Заходи, подпишись. Группа утреннего шоу ВК называется Соленое шоу. Также читаю сообщения через приложение, которое вы пишете, Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и через официальную группу радиостанции Радио Соль ФМ, которая нам с вами пригодится для того, чтобы поиграть сегодня в перевертыши или с ног на голову называется игра. В официальных источниках буквально через 5 минут все состоится, поэтому кто желает 200 рублей выиграть или просто проверить себя, заходите, группа Радио Соль ФМ называется, где Настя, между прочим, в эту самую минуту шлет привет. Большой город Кудымкар. Кудымкар, как погода? Как погода? Сегодня везде дождики в Пермском крае. Кудымкар затронула эта самая история. Пермский край шлет привет свой. И на тему дня Настя тоже высказывается, что вы делаете, чтобы освежить свой брак. Мы сегодня с вами делимся какими-то лайфхаками, советами по этому поводу. Настя пишет: я стараюсь не ревновать своего любимого человека. Стараюсь не ревновать. Это как способ. Вот сама ревность — это как способ этот самый брак освежить, в принципе, да, как создавать эти самые. Мы тут с супругой смотрим фильм «Остров ненужных людей», сериал называется. Вот там как раз такая история. Там как раз девушка заставляет своего мужа ревновать, потому что она флиртует с другим. Как способ освежить наоборот. Работает от обратного, по сути. Да, спасибо, Настя, огромное. Кудымкар, привет. 101.5 FM.
0: Мод дня.
1: А я про очередной мировой рекорд расскажу. Мужчина тут съел более килограмма меда за минуту. Главное, чтобы не слипнулось в одном месте. Но, тем не менее, даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортольф. Житель Аугсбурга, это в Германии, приступил к поеданию сладкого продукта. Да не простому поеданию, а скоростному. Это так представляю. Это надо просто брать бочку меда, там, килограмм, и в себя вливать. Ну, это же, ну, просто. Задачей мужчины стало уничтожить как можно больше меда за минуту, и теперь Андре может поздравить себя с победой. Он съел 1 килограмм 273 грамма, друзья, ровно за одну минуту. Сладкоежка. Ай, достижение быстрого сладкоежки было официально отмечено представителями книги рекордов Гиннесса, так что Андре, празднующий свой мировой рекорд, вполне мог себе позволить откупорить бутылку игристого, чтобы запить это все. Я надеюсь, что это был брют. Просто если еще полусладкое сверху. Впрочем, это не первое удивительное достижение мужчины, который известен как скоростной едок, способный необычайно стремительно расправляться с различной едой. Кто желает. Ну, тут надо, знаете, тут контроль надо. Мало ли на мед аллергия там еще. Аллергия. Еще что-то. Чтобы рядом с вами кто-то был, кто повторить захочет. Хотя, знаете, обычно я не помню, как в этом случае на радио надо поступать, честно. Я много чего помню. Там по телевизору, например, пишут: Минздрав советует что-то не рекомендовать, не повторять. Вот это все, да.
0: Нам 10 лет.

0: ног на голову.
1: Леди и джентльмены, дамы и господа, самое время поиграть. Как я уже говорил, играем мы в группе радио Соль FM. Не в сообщениях, ребята, еще раз. Я понимаю, что у вас кнопочка сообщения с правой стороны есть, можно нажать, но надо вниз домотать. Ух ты, в кудымка дождика пока не было. Тут Настя пишет, пасмурно, но дождика не было. В Перми льет уже который час, соответственно. Ну и вот там, где Настя по трансляции написала прямо сейчас сообщение, чуть ниже увидите девушку с перевернутой вверх ногами, но это дом наоборот. У меня такая же фотография есть. И, соответственно, в этом самом месте вам и надо написать тот вариант, который вы с этой точки зрения будете считать правильным. Итак, как проходит игра? Я подбираю песню, беру припев, переворачиваю с точки зрения антонимов к словам, ну там, любовь, ненависть, жизнь, смерть, вот в этом в этой концепции, да. И, но есть слова, которые антонимов не имеют, соответственно, я какую-то замену все равно им тут подбираю. Ваша задача угадать, что за песня зашифрована, кто первый, тот и победил. Внимание на экран, сегодняшний отрезок звучит так. Пепельный рассвет рядом со мной. Ранишь мою плоть и печень свою. Пепельный рассвет, на притолке день. Снаружи покой, покой и чистое солнце. Пепельный рассвет рядом со мной. Ранишь плоть и печень свою. Пепельный рассвет на притолке день. Внутри покой, покой и чистое солнце. Итак, друзья, что за песня? Заходи, пиши. Радио Соль FM под постом с правилами. Сейчас еще раз. Пепельный рассвет рядом со мной. Ранишь по плоти и печень свою. Пепельный рассвет на притолке день. Снаружи покой, покой и чистое солнце. Пепельный рассвет рядом со мной. Ранишь плоть и печень свою. Пепельный рассвет на притолке день. Внутри покой, покой и чистое солнце. Вот в перевертышах

0: Рок на голову.
1: Твоей красоты. Обновился я, друзья мои, в эту самую минуту. И... Так. Очень интересно. Малиновый закат. Мария просыпается. Доброе утро. Малиновый закат. Малиновый. Но он не малиновый. Рафаэль считает, что это дым. Сигарет с ментолом, пьяный. Но нет, нет. И у нас есть... О, еще прекрасное далекое есть предположение. Вот эта музыкальная композиция. Прекрасная, Настя предполагает. А прекрасное далекое какое? Есть современное, а есть... Не будь ко мне жестоко, прекрасное далеко. Ну и остальные справляются с поставленной задачей. Абсолютно точно и четко рисуя, что это за музыкальная композиция. А это у нас песенка Сергея Лазарева. Алый закат вместо нее вылечи душу и сердце мое. Ну, вот, ну, похоже, пепельный рассвет рядом со мной, ранишь мою плоть и печень свою. Да. Пепельный рассвет на притолке день, алый закат на пороге ночь. Притолка, друзья. Я долго подбирал здесь просто этот самый антоним. Есть порог, а есть то, что скрепляет двери сверху. Вот это называется притолка. Вот такая, такая история. Андрей забирает 200 рублей в свой конверт. А мы переходим к привету из Березняков и лайфхакам.
0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, алый закат послушаем в начале следующего часа. Здесь привет прилетел, как я сказал, уже из Березняков. Погода нас не радует. В Берегах тоже дождь идет, судя по всему. Впереди выходные. Привет огромное отделу планирования ремонта в БКПРУ-5. Насте и Динаре, Светлане с УСД. Шифровки сплошные. Всем хороших выходных. И просит музыкальную композицию «Мир прекрасен». Но я думаю, что имеется в виду песенка «Маша». Вебер, да, и с кем она там? С Власовой Натальей поет. «Мир прекрасен». Вот эта музыкальная композиция после рекламы федеральной, региональной, она как бы отзвучит, да. Спасибо большое, друзья. Напоминаю, канал ВМАКС Эдуард Кузнецов. Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения. Вот Березняки МАКСом пользуются, кстати, активно. Ну, а мы с вами к лайфхакам переходим.
0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Я рассказываю, как изображать бурную деятельность на работе, при этом отдыхать. Есть вариант смотреть внимательно в открытый чат в мессенджере. Сторонний наблюдатель увидит, что вы задумчиво изучаете историю переписки с одним из клиентов, контрагентов или экспертов-консультантов. Вы очень заняты, пытаетесь найти в сообщениях важную информацию. Можно время от времени говорить вслух что-нибудь глубокомысленное. Например, ну я же точно помню, что они хотели к концу месяца сделать заказ. Или, ну где же это ссылка. Если вы будете хмурить брови, кусать губы или нервно отбивать ритм по столешнице, вряд ли кто-то усомнится, что вы решаете важную задачу. Когда отдохнете, можете убрать смартфон и сказать вслух что-то вроде «Ну ничего, придется завтра запросить информацию заново», а потом спокойно отправляйтесь за кофе, как человек, который только что закончил сложное и нервное дело.
0: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 11 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
0: Экскурс.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай. 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.
7: Зверь подка!

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
3: Все сложится. С новым Тена Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
5: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В МВД России сообщили, что в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ стали активно действовать мошеннические схемы. Злоумышленники предлагают исправить полученный балл на экзамене за денежное вознаграждение. Мошенники могут обещать пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата, а также ссылаются на своего человека в экзаменационной комиссии. После полученной предоплаты они исчезают. Отметим, если на экзамене были допущены нарушения или же обучающийся не согласен с количеством баллов, то официально изменить ситуацию можно только в установленном порядке, через апелляцию. Если были нарушены правила проведения экзамена, то апелляция подается сразу в день экзамена в пункте проведения. Если участник экзамена не согласен с полученными баллами, то ему нужно обратиться в свою образовательную организацию. Апелляция в таком случае подается в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов экзамена. Даты официального объявления результатов и сроки подачи апелляции можно найти на сайте Министерства образования и науки Пермского края. К концу апреля текущего года в государственных службах занятости в Пермском крае состояло на учете 4296 человек, не имеющих работу. Из них 3303 имели статус безработного, в том числе 2833 человека получали пособие по безработице. Такие данные приводит Пермстат со ссылкой на Министерство труда и социального развития Пермского края. С апреля прошлого года количество безработных на территории региона увеличилось более чем на 7,5% или на 233 человека. По данным статистического органа, в апреле этого года статус безработного в Прикамье получили 1072 человека. Размеры трудоустройства безработных составили 574 человека. Это на 18 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сырное шоу продолжается, друзья, третий час программы. 11 июня, четверг у нас с вами на календаре. Официально сегодня разрешено отвлекаться на мысли о выходных каждые 15 минут, потому что впереди у нас День России и 3 дня выходных. И пусть сегодняшний четверг будет коротким, легким и максимально для вас приятным.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Стараюсь максимально читать ваши сообщения, друзья. Еще раз, мой личный канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Группа утреннего шоу в ВК называется Соля-Ми шоу. Также читаю сообщения через приложение, которое вы отправляете Радио Соль ФМ, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, через официальную группу во ВКонтакте радиостанции. Андрюха, привет. Доброе утро, Андрей. Кудымковский район. Всем желает лучшего дня. Лето пока не радует, но радио зажигает душу. Из души душевно в душу, брат, хочется сказать. Ну, кстати, березняки тут писались по поводу дождя. В Березняках тоже дождя нет на этот самый момент. Смотрите, в Соликамске, в Березняках дождь у нас с вами закончился. Поэтому сегодня как-то с этим форматом начинаем программу. Но я так за Пермь еще раз могу сказать, что он периодически идет, заканчивается потом снова. Я надеюсь, что, как мой дед говорил, ранний дождь, он до обеда. Я надеюсь, что к обеду он закончится. Да, и вечером будет пасмурно, но спокойно.
1: Однажды в России.
0: Гадюки, говорят, атакуют. Десятки россиян покусали уже змеи. Я знаю, что у нас в Кудымковском районе гадюки встречаются, и в Красновишерском, там вот где горы, где вот эта вот вся тема. 30 человек уже пострадало от укусов буквально вот за несколько дней в десятках регионах России. Ну, и Ленинградская здесь область, и количество обращений растет на Урале, а популяция, говорят, присмыкающаяся в этом году больше обычного. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на региональное Минздраво. Биологи связывают нашествие с погодой, снежная зима, раннее тепло в марте. Все это помогло змеям отойти от земной спячки и с позитивным настроем начать свой брачный период, который начинается у них по весне. У гадюк, да, тоже. У гадюк и у ужей начинается брачный период. Поэтому они в эти минуты особенно агрессивны. На юге России и Северном Кавказе главная угроза гюрза. В отличие от гадюки, она не уползает, а затаивается и нападает. Я напомню, что гадюка, если на нее наступить, на вас вряд ли бросаться будет. Но и с другой стороны, не забываем тут же ехать в поликлинику. Вспоминаем тому, чему нас учили на уроках ОБЖ. Но я не знаю, сейчас это как-то по-другому называется, да? То есть накладываем жгут повыше места укуса, пытаемся максимально выдавить яд и бегом к врачу. Потому что ее яд может привести к ампутации или даже к смертельному исходу. Врач Дмитрий Карпенко вот напоминает, что змея кусает только при обороне. Для защиты нужны высокие резиновые сапоги и плотные брюки. При встрече с гадюкой нельзя делать резких движений. Нужно замереть и медленно отойти. Если укусили, ну, как я уже сказал, срочно вызываем скорую, обездвиживаем конечности. Пьем много воды. Как-то так, да. Далее. Цены на черешню, друзья мои, обрушились, говорят. За последние две недели цены на черешню в российских торговых сетях сократилось на 24%, составив 610 рублей. 610 рублей за килограмм. Об этом сообщает председатель ассоциации компании розничной торговли Станислав Богданов и пишет РИА Новости. Ну, потому что на юге России уже урожай подоспел, да, процесс сбора был задержан и начался ближе к июню из-за прохладной весны. А с поступлением первого российского урожая на полки магазинов наблюдается заметное снижение цен, стоимость черешни. Но я уже по 450 видел. Здесь вот пишут, что с 800 до 610 съехало, а я уже в Перми видел черешню по 450 рублей, собственно, как и клубнику. Да. Председатель Аккорд отметил, что подобная динамика цен наблюдается и для других сезонных ягод, что позволяет потребителям рассчитывать на доступные цены в летний период. В то же время стоит отметить, что за год с мая 2025 года по май 26 мандарины в России подорожали на 28% и сейчас 331 рубль за килограмм составляет. Это средняя, видимо, цена, потому что вот я вчера тоже по 240 видел мандарины. Яблоки и виноград также показали небольшое снижение цен на 1% до 207 рублей и 402 рубля соответственно. О! Ну, будем надеяться на то, что к середине лета все остальное тоже подешевеет.

0: Весь город на одной волне.
1: Релиз недели. Релиз недели.
2: Ну что, друзья мои, очень любопытный дуэт сложился, наконец, Сергей Лазарев и Полина Гагарина, понимаете? Которые 5 июня выпустили новую песню, уже исполнили на Муз-ТВ эту историю. Муз-ТВ фестиваль, как же он назывался? Муз-ТВ World, что-то такое, да, в начале, получается, июня проходил. И песня Happy End там отзвучала как раз от этих замечательных исполнителей. Вообще идея сделать какую-то песню совместную между Сергеем Лазаревым и Полиной Гагариной появилась еще в 2020 году. Но вот та самая песня нашлась лишь сейчас, и она определенно стоила этого ожидания. 6 лет прошло. Друзья, я предлагаю эту самую музыкальную композицию прямо сейчас послушать и поставить свои оценки. Как всегда, голосуем мы в двух группах во ВКонтакте. Группа утреннего шоу, напоминаю, это две разные группы, но если вы, допустим, по какой-то причине отсутствуете в группе утреннего шоу «Соль», Ля Ми Шоу, да? Соответственно, вы можете проголосовать в группе «Радио Соль ФМ». И там вышел этот самый пост. Заходите, нажмите на... сначала послушайте, потом поставьте оценку этой самой музыкальной композиции. Я смотрю, уже комментарии стали появляться. В моем канале «Макс» можно посмотреть клип на эту песню. Видеоклип напоминает такой, знаете, мини-фильм. Такие яркие сцены, которые отражают сложность отношений и недопонимание, и ссор, и попытки найти какой-то общий язык. И мне кажется, что вот это тот как раз клип, который усиливает эмоциональное воздействие песни, превращая ее в настоящую драматическую историю. А драмы здесь, драмы здесь хватает. Друзья мои, ну, давайте будем слушать, да? Ваше мнение пишите, пожалуйста, высказывайте. Группа утреннего шоу еще раз во ВКонтакте «Соль Ми Шоу», канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов и ваши оценки этой самой музыкальной композиции. Поехали, давайте, Сережа. Сережа, Полина, прошу на сцену.

0: недели.
1: Вот еще один трек, друзья, сделанный по всем канонам жанра. Чтобы раскрутить эту песню, чтобы она звучала там не только на радиостанциях, но и в умных колонках. Мощный вокал, конечно, мы не будем здесь принижать вокал и того, и другого. Великолепно сделанная, спетая, красивая, прилизанная, скажу я, песня, да, и композиция, которая тонко балансирует между светлой надеждой и горьким осознанием, что не всякая история любви заканчивается так, как мы мечтаем, да? Здесь вам и страстная нежность, и разочарование, и принятие, да? Ну и достаточно сильный запоминающийся припев, который где-то там заседает в этой самой голове. Ваше мнение по этому поводу? Заходите, пожалуйста, высказывайте, пишите. Напоминаю, что в канале Макс можно посмотреть клип на эту самую песню в видеоформате. Канал называется Эдуард Кузнецов. Мой канал. Ну и ваши оценки, конечно же, от 1 до 5 по традиции. Выставляем Лазареву и Гагариной к доске. С удовольствием читаю все ваши комментарии, критики. Присоединяйтесь к этому процессу. Что понравилось, что не понравилось.
2: Хит за хитом.

0: недели.
1: Голосуем сегодня за новую песню Сергея Лазарева и Полины Гагариной. «Happy End» называется музыкальная композиция. Голосование идет в группе утреннего шоу «Сулеми Шоу» во ВКонтакте, в группе «Радио Соль ФМ». Там под постом, где между губами Сергея и Полины написано «Happy End». Кстати, можно песенку послушать, нажав на треугольничек.

0: рисунку. Давайте скажем Полине и Сергею спасибо, что подарили момент, когда музыка делает мир чуть светлее, особенно если у тебя пасмурная погода за календарем. Пошел я искать солнце, подпевая этой самой музыкальной композиции. Друзья, ваши оценки, заходите, пишите.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжаем программу, друзья. У нас идет голосование в релизе недели, но я не могу не прочитать сообщение на тему дня. Что вы делаете, чтобы освежить свой брак? Сегодня мы уже 3 часа 2,5 с вами разговариваем. Мария пишет: хотя бы одну ночь не побыть вместе. Вот, разъезжаются, собственно, одну ночь. Некоторые, знаете, спят в разных кроватях, а некоторые в разных комнатах. Не писать и не звонить день. Вот тогда это скука. Это желание обнять и снова быть вместе. Вот, вот вам, пожалуйста, такой совет про хэппи-энд.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Релиз недели. Релиз недели.
0: Новая, друзья, с красивым началом и не только, с интересным содержанием. Песня Сергея Лазарева и Полины Гагариной под названием «Happy End». Сегодня ваши оценки. Группа «Соль Ми Шоу» во ВКонтакте. Мой канал «Макс Эдуард Кузнецов».

такой эмоциональный аттракцион, согласите. То, согласитесь, то Полина там высокие ноги, но то Лазарев туда уходит наверх, да? То есть прям вокальный трюк такой сверху, а потом бам, и припев пошел.

0: Такой трек «Машина времени», когда тебе снова 16, и ты влюблен во все на свете. Да, друзья, давайте, пишите, голосуйте. Красновишерск, Оля твердую пятерку ставит тоже в эту самую минуту. Я нажимаю на кнопку для того, чтобы посмотреть. Но у нас пока сплошь положительные оценки. А нет, вот одна троечка, 12% в настоящий момент закралась в наше голосование. Все остальное прям демонстрирует достаточно высокий уровень этих самых оценок. Голосование проходит в группе утреннего шоу «Соли Шоу» и в группе официальной радиостанции «Радио Соли ФМ». Зайдите, нажмите на кнопку. Через 10 минут, через 12 подведем итоги.
1: Мод дня.
0: А я про то, пока как крокодилы, точнее аллигаторы, помогают полиции в Соединенных Штатах, вам расскажу. Полицейские из округа Джефферсон, это в Луизиане находится, неспроста обратили внимание на автомобиль, за рулем которого сидел Виктор М. Ривас. Хаотичное передвижение машины так и бросалось в глаза, и в какой-то момент транспортное средство даже врезалось в дорожное ограждение, и у него лопнула шина. Когда же Виктора наконец остановили, выяснилось, что он был пьян. Вот только нарушитель объясняться с представителями власти не пожелал и пустился в бегство. Решил переплыть близлежащее болото. Но вот не повезло так не повезло, ведь в болоте сидел кое-кто пострашнее полицейских. Аллигатор, друзья мои. Сидел, отдыхал, а тут какой-то бульк рядом. Ну и получив травмы обеих рук, Виктор все-таки спасся от рептилии и продолжил свое бегство, но через некоторое время полицейские его догнали и поймали. И, о, молодцы, они прежде всего отвезли мужчину в больницу, где ему оказали помощь в связи с ранами, которые не представляли угрозы жизни. Представители власти также сообщили, что и аллигатор не пострадал. Ну, правильно, лежишь на солнышке, греешься, тут пьянь какая-то в болото, понимаешь ли. Любой бы пасть открыл.

0: Play Today.
1: Так, друзья мои, ну что, сейчас разберемся с праздниками дня сегодняшнего, но перед этим напомню, что у нас продолжается голосование за песню Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End», группа во ВКонтакте «Солями Шоу». Полным ходом идет голосование, и комментарии из Макса читаю прямо сейчас. Лена пишет: «Супер! Жизненно, актуально, мощно, по-настоящему!» Ну, большой артист умеет красиво играть, все по Станиславскому, хочется сказать. Лена, привет, доброе утро, очень нравится их творчество, точно также оценивает наша Елена в настоящую минуту клип. Да, я напомню, что в канале Макс Эдуард Кузнецов можно посмотреть клип на эту песню. А он впечатляет, ребята. Он прям еще больше эмоций добавляет к этой самой музыкальной композиции. Очень прям драматично сделан, красиво. Какие же у Полины каблуки, хочется сказать, да. Так, ну что, давайте разбираем праздничные даты и события. День женского счастья сегодня отмечается. Прекрасно. Женское счастье. Было б мыло рядом, да. Помимо всего прочего, ну, я вообще за то, чтобы все женщины были счастливы, а счастливыми женщин делают мужчины, поэтому мужчины сегодня. Обратите на это внимание. Тем более, что помимо Дня женского счастья, сегодня и день неукротимой страсти. Да. Всемирный день ягуара. Сегодня ягуары гуляют и отмечают это праздничное событие. Популяция ягуаров на планете сокращается, и надо поддержать эту самую популяцию этих самых замечательных животных. Вот по этому поводу и придуман праздник. А еще день Жака Ива Кусто. День рождения, 116 лет вот уже как бы, да. Жак Ив Кусто. Детские воспоминания мои в 90-е показывали на первом канале. Показывали замечательные подводные съемки, замечательные путешествия Жака Ива Кусто. Я думаю, что многие смотрели и многие помнят ныряющее блюдце. Блюдце это самое. И все изобретения, которые Жак Ив сделал, в том числе и акваланг. Это же он изобрел этот самый акваланг. Я даже как-то книжку документальную по этому поводу читал, непосредственно его мемуары на эту тему. Так что вот как-то так. Международный день рыси, международный день игры, друзья, и день поиска новой звезды. Я надеюсь, сегодня у вас получится найти ее там, где совсем не ожидаете. А звезду можно искать где угодно. Среди книг, среди людей, среди облаков, в воде, огне, на земле. Звезда, например, сидит у вас на плече и ищет ее вместе с вами. Такой маленький Патрик.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: время шоу, друзья, уже подходит к своему логическому завершению. Привет огромный прямо сейчас Викуле Ваньковой от Насти, лучшей подружки. Она на учебе в этот момент в ЮСВе. Давайте пожелаем ей хорошего дня.
1: Лайфхак, лайфхак.
0: Вика, хорошего тебе дня. Но если устанешь, можешь отдохнуть. Продолжаю я рассказывать, как изображать бурную деятельность на работе, при этом отдыхая. И классический прием, на который сейчас обращу внимание, имитации бурной деятельности. Если у вас открыты вкладки с рабочими таблицами, прейскурантами, списками, контактами, исследованиями, сайтами партнеров, страницами конкурентов, вы можете постоянно переключаться между ними. Если же несколько вкладок будут на английском, испанском или японском, на них можно задержаться подольше и не закрывать браузер, пока не почувствуете, что как следует отдохнули. Кстати, среди этих вкладок могут оказаться действительно важные и полезные для работы страницы. Не закрывайте их, когда вернетесь к делам. Ну а если на вашем компьютере множество вкладок увидит начальство, подумает: вот молодец, какой работает человек.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: Завершаем программу, но перед этим подводим итоги нашего сегодняшнего голосования за песенку Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Вот из Макса еще один комментарий от Насти. «Песня классная, вообще», пишет Настя и ставит огонь в эту минуту. Я так понимаю, что у нас в большинстве своем положительные оценки, если суммировать сюда все, что народ в Максе написал. Никак Макс обещает, что сделает голосовалку, и никак сделать не могут. Я уже вчера даже обновил приложение, но никак не работает. В настоящий момент 72,7% ставят отлично, 18% ставят 4, и небольшой процент у нас поставил тройку. Ну, видимо, человек сегодня немножко расстроен и как-то вот, ну, не задалось. Пасмурная погода, не про это. Ну что, песня проходит, хороший результат, друзья. Я думаю, что она будет звучать обязательно в нашем соленом эфире, и мы с вами будем пританцовывать все лето под эту самую музыкальную композицию. Мне остается пожелать вам отличных выходных, поздравить вас с наступающим праздником, с Днем России. Такой наш 11 июня, наш последний барьер перед этим событием. Попросим четверг быть без сюрпризов, ну и побыстрее движемся к выходным вместе с вами. Главное, чтобы погода не подвела. Все, прощаюсь, встретимся в понедельник. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Это было Солями Шоу, ваша любимая программа. Пока!
2: Соль FM. Погода. Четверг, 11 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 15.
3: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111055900364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
2: Зверь под...

0: Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Прикамье доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае этого года составила 74,6%. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,7%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Снижение продолжается четвертый месяц подряд. В целом по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае составила чуть более 75%. Как отмечают эксперты, снижение ключевой ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики способствуют оживлению кредитной активности. Однако банки по-прежнему осторожно подходят к выдаче займов гражданам с высокой долговой нагрузкой и сохраняют повышенные требования к качеству кредитной истории заемщиков. В нашем крае с начала года специалисты филиала компании «Россети Урал» выявили более 70 тысяч случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линии электропередачи. Такие конструкции были установлены провайдерами без необходимого согласования. По данным компании, свыше 27 тысяч подвесов удалось легализовать после взаимодействия с операторами связи. В случаях, когда владельцы оборудования не устраняли нарушения, энергетики проводили демонтаж. За первые 5 месяцев этого года в регионе было демонтировано более 730 незаконно размещенных линий связи. В Чусовом возводится крытая ледовая арена. Подрядчик приступил к заливке основания. Эти работы будут выполнены в течение месяца, после чего начнется возведение самого объекта. Он будет включать арену с хоккейной площадкой 58 на 28 метров и трибуны на 200 зрителей, а также тренажерный зал и зал хореографии, 4 раздевалки с душевыми, помещение для тренеров, медпункт, инвентарную, комнату для заточки коньков, административные и бытовые помещения. Как отмечают в краевом Минспорта, объект должен быть сдан в 2027 году. Общая стоимость строительства – более 612 миллионов рублей. Это средства регионального и муниципального бюджетов, а также 150 миллионов рублей Объединенной металлургической компании, которая выступила партнером строительства. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День едва ли обойдется без разногласий. Найти общий язык с коллегами и деловыми партнерами станет сложнее. Близким не всегда будет понятно, что вы задумали. Запаситесь терпением и помогите им разобраться. К концу дня гармония в отношениях восстановится. Будет шанс получить какую-то ценную информацию. Она поможет определиться с планами на будущее, решить, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь и что лучше отложить. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати, позволят сделать незапланированные покупки. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Астрономия известна человечеству с давних времен. Еще представители древних цивилизаций описывали закономерности, связанные с расположением Луны, Солнца и других небесных светил, и использовали их в практических целях. Изучение Вселенной продолжается до сих пор. Однако, несмотря на множество сделанных открытий, она продолжает таить в себе множество загадочного и неизведанного, которое пока не могут объяснить современные ученые. Наблюдать за звездами все равно, что заглянуть в прошлое, так как мы видим свет от звезд, которые уже могут не существовать. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про астрономию расскажу сегодня.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 11 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Зверь.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях инициативу о наказании за нелегальный сбыт табака. Документ дополняет существующее законодательство, в котором уже прописано наказание за незаконное производство и поставку сигарет. Теперь санкции коснутся и розничной торговли в крупных и особо крупных размерах, если у продавца нет обязательной лицензии. Согласно нововведению, нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же преступление совершено организованной группой, то сумма взысканий вырастет до 4 миллионов рублей, а тюремный срок до 5 лет. По мнению авторов проекта, контрафактная табачная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья граждан, а теневой рынок приносит доход преступникам и наносит значительный ущерб федеральному бюджету. 20 и 21 июня в Перми сделает остановку театральный поезд, следующий по маршруту Владивосток-Москва. В эти дни в городе развернется двухдневный фестиваль. Основные события пройдут на вокзале Пермь-2. Здесь состоятся торжественные встречи, спектакли и вокальные танцевальные выступления. Помимо этого откроются выставки, рассказывающие о театре и закулисных профессиях. Вход свободный. Также жителей ждут спектакли, мастер-классы и творческие встречи на других городских площадках. Все вагоны поезда тематические. Снаружи они отражают многогранность искусства, драма, балет, куклы и другое, а внутри погружают в историю театрального союза. Проект организован Министерством культуры России, Союзом театральных деятелей и УАО РЖД при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про астрономию рассказываю сегодня. Первый календарь был вырезан из кости животного. Спустя время египтяне, которые ориентировались по самой яркой звезде Сириусу, создали солнечный календарь. Пифагор же первым заявил, что Земля имеет форму шара. Доказательство этому привел Аристотель. А вот современные специалисты называют форму нашей Земли геоид. Это сфера, приплюснутая на полюсах вследствие вращения.
0: Прямо сейчас самый

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про астрономию рассказываю сегодня. Астрономия развивается семимильными шагами. С помощью исследовательских аппаратов была составлена первая полная карта Луны. На наш спутник было осуществлено более 30 посадок космических аппаратов. Из них 6 с людьми. 12 астронавтов оставили свой след в лунном реголите. Сейчас перед учеными стоит задача по разработке механизмов для использования Луны в качестве перевалочного пункта для полетов в космос.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим, рост лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Четверг, 11 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 15.
0: Реклама на Соль FM.
3: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Motors. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Saturn Air Auto. Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми – Saturn Air Auto. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков. Об этом сообщили в Роскачестве. Утверждается, что человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить организационный сбор от 500 до 3000 рублей. Специалисты напоминают, что государственные награды никогда не вручаются за деньги. Будьте бдительны. В нашем крае стартовал первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Она направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в сфере миграции. Только за первые 7 дней правоохранители составили более 400 административных протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности на территории России. Принято 33 решения о выдворении за пределы страны, вынесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию России. Возбуждено 12 уголовных дел. В Прикамье с начала сезона от укусов змей пострадали 7 человек. Первый укус был зафиксирован в Чайковском 14 мая. Еще два случая зафиксированы в Октябрьском и Кунгурском округах. Об этом сообщил главный внештатный токсиколог Минздрава Пермского края Александр Селянин. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Серьезных осложнений от укусов не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. В нашей галактике насчитывается от 200 до 400 миллиардов звезд, похожих на Солнце. Из них только 22% имеют планеты, схожие по размерам и расположению с Землей. Они находятся в так называемой обитаемой зоне, где вода может быть в жидком состоянии. Это означает, что в галактике насчитывается примерно 9 миллиардов планет, способных поддерживать жизнь. Так что в Млечном Пути могут быть планеты, на которых теоретически возможно жизнь.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Первый человек, который взглянул на небо через телескоп, был Галилео Галилей. Астрономия того времени основывалась прежде всего на наблюдениях. Джордано Бруно наблюдал за неровностями лунного рельефа, кольцами Сатурна, пятнами на Солнце и высказывал смелые мысли для того времени, что на небе бесконечное количество звезд и планет, причем звезды тоже Солнце, как и наше. Многим астрономам древности приходилось отказываться от своих воззрений и загонений со стороны инквизиции.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Сол-ФМ.
2: Включаю радио Сол-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Сол-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про астрономию рассказываю сегодня. Семидневная неделя впервые появилась в Вавилоне, причем каждый день был посвящен определенной звезде. Тогда каждое небесное тело отождествлялось с богами, а любое его перемещение по своду – божественным планом. Так зародилась астрология. Ненаучное учение о предсказаниях судьбы человека и событий на Земле по положению небесных тел.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Новый

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Все сложится. С новым Tenet T4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов, 328/1.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В МВД России сообщили, что в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ стали активно действовать мошеннические схемы. Злоумышленники предлагают исправить полученный балл на экзамене за денежное вознаграждение. Мошенники могут обещать пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата, а также ссылаются на своего человека в экзаменационной комиссии. После полученной предоплаты они исчезают. Отметим, если на экзамене были допущены нарушения или же обучающийся не согласен с количеством баллов, то официально изменить ситуацию можно только в установленном порядке, через апелляцию. Если были нарушены правила проведения экзамена, то апелляция подается сразу в день экзамена в пункте проведения. Если участник экзамена не согласен с полученными баллами, то ему нужно обратиться в свою образовательную организацию. Апелляция в таком случае подается в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов экзамена. Даты официального объявления результатов и сроки подачи апелляции можно найти на сайте Министерства образования и науки Пермского края. К концу апреля текущего года в государственных службах занятости в Пермском крае состояло на учете 4296 человек, не имеющих работу. Из них 3303 имели статус безработного, в том числе 2833 человека получали пособие по безработице. Такие данные приводит Пермстат со ссылкой на Министерство труда и социального развития Пермского края. С апреля прошлого года количество безработных на территории региона увеличилось более чем на 7,5% или на 233 человека. По данным статистического органа, в апреле этого года статус безработного в Прикамье получили 1072 человека. Размеры трудоустройства безработных составили 574 человека. Это на 18 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про астрономию рассказываю сегодня. Астрономы древности делили наше небо на созвездия. Древнегреческий ученый Гиппарх составил один из первых звездных каталогов. Он разделил звезды на 6 величин и выделил 28 созвездий. Прежде чем появились современные системы навигации, у людей были звезды, которые определяли нужное направление, расстояние и ориентацию. На данный момент признаны официально Международным астрономическим союзом 88 созвездий.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много очень интересной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Как Земля движется вокруг Солнца, так и Солнечная система совершает вращение по своей орбите вокруг центра Млечного Пути. Чтобы совершить полный оборот, необходимо примерно 230-250 миллионов лет. Таким образом, когда Солнечная система находилась в нынешнем положении на орбите в прошлый раз, первые динозавры только-только появились на свет, а цветковые растения должны возникнуть лишь спустя 100 миллионов лет.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. Соленое лето.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: У многих существует устойчивое представление о кадыке как о неповторимом мужском признаке, символизирующем тестостерон и мужественность, который, как полагают, полностью отсутствует у женщин. Однако на самом деле этот анатомический элемент, представляющий собой щитовидный хрящ, выполняющий защитную роль для гортани, голосовых связок и щитовидной железы, оберегая их от возможных внешних травм. У молодых людей этот хрящ заметно увеличивается в размере, а две его пластины сходятся под сравнительно острым углом примерно в 90 градусов, формирует таким образом выступающую часть, известную как кадык. Кроме того, что он играет существенную роль в процессе питания, обеспечивая безопасность, каждый глоток сопровождается подъемом гортани. Это сложный механизм, направляющий пищу исключительно в пищевод, что предотвращает удушье во время еды.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
2: Я твой филяй.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эр Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: радио «Соляной». Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Прикамье доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае этого года составила 74,6%. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,7%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Снижение продолжается четвертый месяц подряд. В целом по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае составила чуть более 75%. Как отмечают эксперты, снижение ключевой ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики способствуют оживлению кредитной активности. Однако банки по-прежнему осторожны. Подходят к выдаче займов гражданам с высокой долговой нагрузкой и сохраняют повышенные требования к качеству кредитной истории заемщиков. В нашем крае с начала года специалисты филиала компании «Россети Урал» выявили более 70 тысяч случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линии электропередачи. Такие конструкции были установлены провайдерами без необходимого согласования. По данным компании, свыше 27 тысяч подвесов удалось легализовать после взаимодействия с операторами связи. В случаях, когда владельцы оборудования не устраняли нарушения, энергетики проводили демонтаж. За первые 5 месяцев этого года в регионе было демонтировано более 730 незаконно размещенных линий связи. В Чусовом возводится крытая ледовая арена. Подрядчик приступил к заливке основания. Эти работы будут выполнены в течение месяца, после чего начнется возведение самого объекта. Он будет включать арену с хоккейной площадкой 58 на 28 метров и трибуны на 200 зрителей, а также тренажерный зал и зал хореографии, 4 раздевалки с душевыми, помещения для тренеров, медпункт, инвентарную, комнату для заточки коньков, административные и бытовые помещения. Как отмечают в краевом Минспорта, объект должен быть сдан в 2027 году. Общая стоимость строительства – более 612 миллионов рублей. Это средства регионального и муниципального бюджетов, а также 150 миллионов рублей объединенной металлургической компании, которая выступила партнером строительства. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Одним из интересных фактов про астрономию является то, что мы видим свет от звезд, которых уже может не существовать. Звезды находятся очень далеко, поэтому их свет достигает Земли спустя сотни тысяч и даже миллионы лет. Например, луч Солнца достигает Земли за 8,5 минут. То есть мы видим Солнце, каким оно было почти 9 минут назад. Ближайшая к Солнечной системе звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 4,2 световых года, а ближайшая галактика Андромеда на расстоянии 2,5 миллиона световых лет. То есть сейчас Андромеда выглядит так, как это было во времена австралопитеков.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про астрономию рассказываю сегодня. В древности исследования небесных тел проводились невооруженным глазом. В храмах-обсерваториях первыми инструментами были солнечные часы, клипсидры, гномоны. Как бы удивились древние звездочеты, до какой степени дойдут технологии будущего. Сейчас мощные телескопы, такие как Хаббл, Кассини, запущенные на орбиту Земли, с легкостью находят планеты, похожие на нашу.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Еще один интересный факт из астрономии – слияние галактик. Процесс сталкивания одной или нескольких галактик происходит при значительном сокращении расстояния между ними. Также некоторые молодые галактики могут поглощать более старые. Меняются орбиты звезд, которые в дальнейшем образуют сложную систему орбит с неупорядоченным движением. В сливающихся галактиках можно наблюдать активное звездообразование. Оно может достигать значений в тысячи масс Солнца за год. Для сравнения, в галактике Млечный Путь в среднем формируются две звезды.
0: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях инициативу о наказании за нелегальный сбыт табака. Документ дополняет существующее законодательство, в котором уже прописано наказание за незаконное производство и поставку сигарет. Теперь санкции коснутся и розничной торговли в крупных и особо крупных размерах, если у продавца нет обязательной лицензии. Согласно нововведению, нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же преступление совершено организованной группой, то сумма взысканий вырастет до 4 миллионов рублей, а тюремный срок до 5 лет. По мнению авторов проекта, контрафактная табачная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья граждан, а теневой рынок приносит доход преступникам и наносит значительный ущерб федеральному бюджету. 20 и 21 июня в Перми сделает остановку театральный поезд, следующий по маршруту Владивосток-Москва. В эти дни в городе развернется двухдневный фестиваль. Основные события пройдут на вокзале Пермь-2. Здесь состоятся торжественные встречи, спектакли и вокальные танцевальные выступления. Помимо этого откроются выставки, рассказывающие о театре и закулисных профессиях. Вход свободный. Также жителей ждут спектакли, мастер-классы и творческие встречи на других городских площадках. Все вагоны поезда тематические. Снаружи они отражают многогранность искусства, драма, балет, куклы и другое, а внутри погружают в историю Театрального союза. Проект организован Министерством культуры России, Союзом театральных деятелей и УАО РЖД при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Астрономы выслеживают самые старые звезды в галактике. И недавно обновленный метод позволил им обнаружить древнюю группу звезд из первых дней Млечного Пути. Эти звезды наполнены звуком. Недавно изобретенная возможность измерять колебания звезд породила поле астросейсмологии. Еще один способ изучения звезды. Астрономы могут использовать эту технику для определения возраста и массы звезды.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Про астрономию рассказываю сегодня. Млечный Путь и другие галактики со скоростью более 2 миллиона километров в час приближаются к области пространства, о которой мы ровным счетом ничего не знаем. Известно лишь, что там находится нечто, обладающее чудовищной гравитацией. Ученые назвали эту область великим центром притяжения. Сотни астрономов считают, что именно в этом месте рано или поздно находят свою гибель все звезды, планеты и другие космические объекты. Разглядеть что-то в этой области даже при помощи современного телескопа невозможно.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль.ФМ».
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Нападающий Артем Дзюба может перейти в крылья советов. Об этом сообщает интернет-издание Мэш. По информации источника, самарский клуб рассчитывает подписать 37-летнего форварда в ближайшее время. Несмотря на финансовые проблемы, руководство команды хочет усилить линию атаки. В крыльях считают, что Дзюба может согласиться на переход. У него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе, а Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за Акрон. В сезоне 2025-26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Вадим Шипачев подпишет контракт на год с Салаватом Юлаевым. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Последние два сезона Шипачев провел в минском «Динамо». В фонбет-чемпионате КХЛ сезона 2025-26 Шипачев провел 64 матча и набрал 42 очка. В Кубке Гагарина 2026 у нападающего 8 игр и 5 баллов. Хоккейный клуб «Лада» объявил о назначении Павла Зубова на пост главного тренера команды. Соответствующее заявление сделал пресс-центр команды. Также в штаб вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко и Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по ОФП Станислав Колпаков. Прошлый сезон 53-летний Зубов начинал в тренерском штабе «Лады» в качестве тренера защитников, после чего возглавил Рязань ВДВ, с которым дошел до полуфинала плей-офф МХЛ. «Лада» в сезоне 2025-26 47 очками заняла 10 место в турнирной таблице Западной конференции. Лиль объявила продление контракта с нападающим Оливье Жиру. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2026-27. Форвард играет за «Догов» с 1 июля прошлого года. В прошлом сезоне на счету 39-летнего француза 44 матча, в которых он забил 11 голов и сделал один результативный пас. Лиль набрал 61 балл в чемпионате Франции 2025-26 и занял третье место в таблице. Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем России. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Вселенная настолько огромная и старая, что есть очень большие шансы на обнаружение других планет, похожих на Землю. Однако, согласно парадоксу Ферми, высокая вероятность внеземной жизни в космосе противоречит отсутствию видимых доказательств, подтверждающих это. На данный момент люди даже не уверены, что страшнее – тот факт, что они одиноки во Вселенной, или то, что рядом есть кто-то еще. Про астрономию рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
1: Реклама на Соль.ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Все сложится. С новым Tenet T4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
8: Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Папов. В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков. Об этом сообщили в Роскачестве. Утверждается, что человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить организационный сбор от 500 до 3000 рублей. Специалисты напоминают, что государственные награды никогда не вручаются за деньги. Будьте бдительны. В нашем крае стартовал первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Она направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в сфере миграции. Только за первые 7 дней правоохранители составили более 400 административных протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности на территории России. Принято 33 решения о выдворении за пределы страны, вынесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию России. Возбуждено 12 уголовных дел. В Прикамье с начала сезона от укусов змей пострадали 7 человек. Первый укус был зафиксирован в Чайковском 14 мая. Еще 2 случая зафиксированы в Октябрьском и Кунгурском округах. Об этом сообщил главный внештатный токсиколог Минздрава Пермского края Александр Селянин. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Серьезных осложнений от укусов не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
2: Прекрасного дня и отличного настроения желает вам команда радио Соль-ФМ. Александр Соловьев уже у микрофона, готов общаться с вами и, конечно же, читать ваши приветы и поздравления. Ну и ставить вашу любимую музыку в наш соленый музыкальный плейлист. Поэтому пиши. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm. Это в личные сообщения. Сообщение группы ВКонтакте, либо в чат видеотрансляции. Кстати, большой привет всем, кто прямо сейчас туда залетел. Ну и телеграм-канал Радио Соль-ФМ тоже работает. Можешь написать туда.
0: Соленый алло.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Мне вот интересно, эта история продолжается. Когда-нибудь та самая милая Оксана Боровина ответит взаимностью, ну или просто ответит, или отправит сообщение, чтобы все-таки решить этот сюжет между Владимиром и Оксаной. Но так или иначе, мы также неустанно будем писать и отправлять ей большой привет. Добрый день, Оса, поставьте песню для самой красивой, милой девушки Оксаны Боровиной. Позвони мне, позвони. Ждут. Целую, сильно люблю, воздушный поцелуй прилагается к сообщению. Оксана, давай, тоже, если у тебя есть возможность написать, пиши. Здесь ничего такого нет. И что самое главное, если вдруг что-то нужно дополнительно или противоположно сказать, ты тоже пиши, Оксана, тебе большой привет отправляем. Елена Пешехонова пишет нам: хочу сегодня поздравить своего сына Диму Пешехонова с его 13-летием, который проживает в городе Краснокамск. Хочу ему пожелать самого лучшего. Это моя гордость, любовь, лучик света в окне. Я тебя очень люблю, твоя мама подписалась. Дима, знай, когда солнца нет, ты светишь. Очень, очень, очень ярко светишь.
1: Соленый алло.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. Если вдруг есть что сказать, то говори, говори громко с помощью моего голоса в эфире радио СЛФМ. Пиши сообщение, поздравляю, отправляю признание в любви. Все это звучит в эфире. И для вас работают, я думаю, что ты уже давным-давно знаешь, что для вас работает. Наша группа ВКонтакте и наш телеграм-канал радио СЛФМ. Татьяна Вишневская оставила сообщение у нас в группе. Так, в личные группы ВК. Вам большой привет, вы молодец, Татьяна. Сань, привет. Мы загораем, погода огонь. Привет вам от нас огромный. Скоро увидимся. Так, бояться не будем ни в коем случае. Ждем вас в гости. Хорошего настроения желаем также. Только вот уточните, пожалуйста, когда вы собираетесь приехать. И мало ли, вдруг мы уедем от вас, когда вы приедете к нам. Хорошо? Пишите. Женечка неизвестная. Так она подписана в группе ВКонтакте. Поздравляю саму себя с днем рождения. Надо же как-то настроение себе поднимать. Конечно! Вот если никто себе не поднимет настроение, никто его не поднимет. Поэтому, Женечка, поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости, больше верных друзей, больше абсолютно незнакомых людей, которые готовы взять и написать «С днем рождения тебя, не болей никогда!» И вообще, просто радуйся жизни, знай, ты самое прекрасное в мире, по крайней мере, сегодня.
1: Соленый Алло.

0: до того момента, когда я уже тоже скажу, все, давай, я попер, собственно, осталось где-то минут 16, поэтому успевай отправить свое сообщение, и оно обязательно будет услышано. Оксана Клистова пишет нам, она поздравляет с днем рождения замечательную девушку Раду. Дорогая моя, хочу пожелать тебе всего самого прекрасного. Я очень рада, что на моем жизненном пути повстречался такой светлый, добрый и настоящий человек, как ты. Оставайся всегда такой жизнерадостной, заботливой и чуткой. И пусть печаль и беда пусть никогда не сотрут с лица твою прекрасную улыбку. Здоровья тебе, смеха и праздника. Будь счастлива. Раду поздравляем еще раз с днем рождения. Если есть кого поздравить, есть кому отправить свой воздушный поцелуй, почему бы, как говорится, и да, отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте, телеграм-канал Радиус или ФМ, пиши, обязательно все прозвучит.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Такой интересный вопрос. А что можно поставить вместо, например, Голицыной, которая там бессовестно счастливая какая-то, даже не знаю, что это за песня, чтобы настроение у девушки поднялось, настроение поднялось. В общем, не знаю ни одной песни, которую вот именно вот эта вот песня одной девушки возьмет и поднимет настроение, потому что все девушки разные, как и песни. Поэтому для нее поставлю Дениса Клявера «Ангелы моей мечты». Для Танюшки Глуховой, или Глуховой, Глуховой, наверное. Вам огромный привет. Ирине тоже большой привет отправляем. Хорошего настроения желаем. Ну и привет, конечно же, обеим адресуем. Анна Сергеевна только что оставила свое пожелание хорошего дня. И большой привет адресует она брату и сестрам Бахтину Саше, Бажан Марии, Бажан Еве и Бабкиной Ирине. С наступающим Днем России. Кстати, он завтра, поэтому тоже поздравляем слушателей радио с ЛФМ и слушателей из города Кизел тоже отдельный привет отправляем. И Ане Сергеевне в Кизел тоже большой и пламенный привет улетает. Ого, как много тут сообщений в чате видеотрансляции. Давно сюда не заглядывал. К 20 августу надо будет вас ждать, да, значит, Татьяна? Большой привет, будем встречать, постараемся обязательно.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленый алло!

продолжаем общаться, продолжаем раздавать хорошее настроение в эфире радио СЛФМ. Тут выигрывать хорошее настроение не получается, потому что его просто раздают, но все логично же. Поэтому делай громче, возможно, следующее сообщение будет адресовано именно тебе. Алексей Краснов пишет нам. Александр, здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Поставьте, пожалуйста, песню. Этой песни у меня нет, но... Привет адресуем. Привет адресуем Олесе в Тюменскую область. Терпи, полвахты скоро пройдет. А то есть еще полвахты потом впереди терпеть будет. Нет, Олеся, ни в коем случае не терпите. Просто делайте приемник громче и получайте заряд энергии и бодрости до конца всей вахты. Хорошего настроения, это же хочется пожелать. Смотрю, вот уже очень много сообщений от Анны Семеновой прилетело. Поэтому скоро пойду разбирать по отдельности, все же я не буду читать, потому что если я начну читать, то до конца эфира не хватит времени. Александра Савостина пишет нам: все, я почти в отпуске, а ты, Татьяна, работай, ешь гречку, но не слишком много, а то скучно без меня будет, и обязательно скучай, я проверю по уровню продуктивности. Поставьте, пожалуйста, «Моя хулиганка». Так, это, по-моему, Holiday Boy, возможно, но я не утверждаю, возможно, другой исполнитель, но все равно Holiday Boy поставлю.

0: И еще одна музыкальная заявка выполнена в эфире Радио СЛФМ. Но сейчас, если ты вдруг захочешь заказать какую-нибудь песню, а все, поздно, а раньше надо было. Программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё завершится примерно через 4 минуты, поэтому пиши прямо сейчас, если ты до сих пор не в курсе, то что надо было поздравить того человека с этим праздником, почему ты до этого не дошел? Столько времени было, целых 46 минут прошло с момента начала программы по музыкальным заявкам с Алёной Алё. Но, однако, завтра программы не будет. Завтра будет кое-что другое. Знаете что? А вот в группе ВКонтакте Радио СЛФМ и в телеграм-канале Радио СЛФМ тоже завтра увидите, что будет завтра вечером. А учитывая то, что пятница. Ладно, это так, пока еще затравочка на завтрашний вечер, поэтому будьте всегда на связи и наблюдайте за новостями. Тем временем прилетело сообщение, да, от Анны Семеновой. Она поздравляет жителей и гостей города Красноярск с днем города. Городу исполнилось 398 лет. Желаю всем красноярцам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. Пусть наш город процветает, а каждый его житель чувствует гордость за свой родной край. Поздравляем Красноярск с днем города. Итак, что у нас есть? Сколько минут? Давайте вспоминать, сколько у нас осталось минут. Это, конечно же, у нас осталось примерно 3 минуты, начиная с этой секунды.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой Алло.

0: Жаркая летняя ночь в эфире радио Solifm прозвучала от Смелый Just Band прямо сейчас. Если что, добавляю тоже в свой личный плейлист. Если хочешь узнать в подробностях, как еще и пишется данный трек, тогда тоже можешь взять, писать нам, спросить. Вот в это время звучал такой-то трек. Скажите, пожалуйста, что это за трек. Ну или наблюдая за видеотрансляцией, у нас тут в основном подписи всегда все есть. Звучит последние сообщения на сегодня. Василия, с днем рождения поздравляем. Сидим на работе, слушаем любимое радио Solifm. Ему будет приятно. Вася, поздравляем тебя с днем рождения. Будь хорошим парнем, мужиком. В общем, просто будь хорошим человеком. Все, что хочется пожелать. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения. Скоро услышимся. Скорее всего, завтра, но не в 16.00. Загадка. Загадка. Пускай это будет загадка. Следите за новостями в группе ВКонтакте «Радио Solifm».
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29. Новый

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
2: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В МВД России сообщили, что в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ стали активно действовать мошеннические схемы. Злоумышленники предлагают исправить полученный балл на экзамене за денежное вознаграждение. Мошенники могут обещать пересдачу или перепроверку с гарантированным повышением результата, а также ссылаются на своего человека в экзаменационной комиссии. После полученной предоплаты они исчезают. Отметим, если на экзамене были допущены нарушения или же обучающийся не согласен с количеством баллов, то официально изменить ситуацию можно только в установленном порядке, через апелляцию. Если были нарушены правила проведения экзамена, то апелляция подается сразу в день экзамена в пункте проведения. Если участник экзамена не согласен с полученными баллами, то ему нужно обратиться в свою образовательную организацию. Апелляция в таком случае подается в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов экзамена. Даты официального объявления результатов и сроки подачи апелляции можно найти на сайте Министерства образования и науки Пермского края. К концу апреля текущего года в государственных службах занятости в Пермском крае состояло на учете 4296 человек, не имеющих работу. Из них 3303 имели статус безработного, в том числе 2833 человека получали пособие по безработице. Такие данные приводит Пермстат со ссылкой на Министерство труда и социального развития Пермского края. С апреля прошлого года количество безработных на территории региона увеличилось более чем на 7,5% или на 233 человека. По данным статистической органа, в апреле этого года статус безработного в Прикамье получили 1072 человека. Размеры трудоустройства безработных составили 574 человека. Это на 18 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

весь город на одной волне.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
8: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль-ФМ.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Прикамье доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае этого года составила 74,6%. По сравнению с апрелем показатель снизился на 0,7%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Снижение продолжается четвертый месяц подряд. В целом по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае составила чуть более 75%. Как отмечают эксперты, снижение ключевой ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики способствуют оживлению кредитной активности. Однако банки по-прежнему осторожно подходят к выдаче займов гражданам с высокой долговой нагрузкой и сохраняют повышенные требования к качеству кредитной истории заемщиков. В нашем крае с начала года специалисты филиала компании «Россети Урал» выявили более 70 тысяч случаев незаконного размещения волоконно-оптических линий связи на опорах линии электропередачи. Такие конструкции были установлены провайдерами без необходимого согласования. По данным компании, свыше 27 тысяч подвесов удалось легализовать после взаимодействия с операторами связи. В случаях, когда владельцы оборудования не устраняли нарушения, энергетики проводили демонтаж. За первые 5 месяцев этого года в регионе было демонтировано более 730 незаконно размещенных линий связи. В Чусовом возводится крытая ледовая арена. Подрядчик приступил к заливке основания. Эти работы будут выполнены в течение месяца, после чего начнется возведение самого объекта. Он будет включать арену с хоккейной площадкой 58 на 28 метров и трибуны на 200 зрителей, а также тренажерный зал и зал хореографии, 4 раздевалки с душевыми, помещения для тренеров, медпункт, инвентарную, комнату для заточки коньков, административные и бытовые помещения. Как отмечают в краевом Минспорта, объект должен быть сдан в 2027 году. Общая стоимость строительства – более 612 миллионов рублей. Это средства регионального и муниципального бюджетов, а также 150 миллионов рублей Объединенной металлургической компании, которая выступила партнером строительства. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18:00.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С наступлением лета, особенно июня, автомобильный рынок традиционно замирает в ожидании. Отпускная пора забирает с собой потенциальных покупателей, стремящихся к морю или на природу. Это естественное явление приводит к тому, что машины продаются хуже, чем, например, в другие более активные месяцы. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты агентства «Автостат» предполагают, что в июне нынешнего года в России будет реализовано примерно от 110 до 118 тысяч новых легковых автомобилей. Это означает, что результаты будут примерно такими же, как и в мае ушедшего года, или же если мы и увидим рост, то лишь небольшой, где-то на 5-7%. Начало июня для автомобильного рынка оказалось довольно спокойным, без ажиотажа, но с более активной работой, чем, например, в первой половине мая, поскольку в июне больше полноценных рабочих дней, нет таких длинных выходных, как в мае, а вторая половина месяца традиционно еще и подстегивается закрытием квартала и различными акциями от производителей и дилеров. Большого скачка продаж ждать, конечно, не стоит, но если кредиты останутся доступными и курс валют будет относительно стабильным, а цены разумными, то рынок, в общем-то, уверенно сможет пройти этот месяц. Отмечается, что заключение договоров на поставки машин идет примерно таким же, как и в прошлом году, а покупатели, несмотря на сезон отпусков, все-таки появляются в шоурумах. Однако с каждым месяцем люди все лучше разбираются в предложениях, внимательнее читают акции, поэтому для того, чтобы продажи не упали, а может быть даже и выросли, импортерам придется предлагать что-нибудь новое, тем более, что насыщение новыми автомобилями сейчас, особенно китайских производителей, происходит достаточно стремительно, о чем свидетельствует растущее количество выданных автокредитов. Напомню, что в первой половине недели июня России, по данным Автостата, было реализовано почти 29,5 тысяч новых легковых автомобилей, это более чем на 5,5% больше, чем недели ранее, и почти на 25% больше, чем за ту же неделю, правда, в прошлом году.
0: Автомобильные факты.
1: Если же посмотреть перспективы российского автопрома, ну, скажем так, лет на несколько вперед, то, анализируя прогнозы и планы, становится понятно, что к 2035 году российские заводы должны научиться производить порядка 2,5 миллионов автомобилей в год. При этом доля машин, сделанных именно в России, может достичь внушительных 80%. Главный упор будет сделан на то, чтобы использовать одни и те же детали для различных моделей. Это называется унификацией. Также планируется больше вкладывать в научные разработки и создавать такие компоненты, чтобы российские автопроизводители могли полностью обеспечивать свои нужды, выполняя при этом требования по локализации. Государство будет помогать в этом, структурируя свою поддержку, но во всяком случае такие мнения звучат. Особенно остро сейчас стоит вопрос с собственными двигателями и автоматическими коробками передач. В этом году уже решили поддержать несколько проектов по их производству в России. Еще один важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание, да от него просто никуда не отвертеться, это конкуренция с китайскими брендами. Но, как говорят сами игроки рынка, это даже хорошо, ведь российским компаниям было бы очень дорого и долго создавать все с нуля. А так они смогли взять готовые технологические решения и опыт у Китая. Кроме того, меняется и то, как люди пользуются автомобилями, поскольку сегодня все больше людей предпочитают не владеть машинами, а брать его в аренду, ну, то есть в каршеринг, или пользоваться такси. Особенно это заметно в больших городах. Так что, как вы видите, у российского автопрома есть шансы успешно справиться с изменениями среды вокруг и достичь поставленных перед собой целей. Правда, для этого и компаниям, и государству придется работать вместе, сообща буквально бок о бок. Только в таком случае нам удастся достичь положительных результатов. Вот такая информация вам для размышления, друзья, в пути. И напоминание, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 21.
0: Реклама на Соль FM.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года. Новый

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях инициативу о наказании за нелегальный сбыт табака. Документ дополняет существующее законодательство, в котором уже прописано наказание за незаконное производство и поставку сигарет. Теперь санкции коснутся и розничной торговли в крупных и особо крупных размерах, если у продавца нет обязательной лицензии. Согласно нововведению, нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если же преступление совершено организованной группой, то сумма взысканий вырастет до 4 миллионов рублей, а тюремный срок до 5 лет. По мнению авторов проекта, контрафактная табачная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья граждан, а теневой рынок приносит доход преступникам и наносит значительный ущерб федеральному бюджету. 20 и 21 июня в Перми сделает остановку театральный поезд, следующий по маршруту Владивосток-Москва. В эти дни в городе развернется 2-дневный фестиваль. Основные события пройдут на вокзале Пермь-2. Здесь состоятся торжественные встречи, спектакли и вокальные танцевальные выступления. Помимо этого откроются выставки, рассказывающие о театре и закулисных профессиях. Вход свободный. Также жителей ждут спектакли, мастер-классы и творческие встречи на других городских площадках. Все вагоны поезда тематические. Снаружи они отражают многогранность искусства, драма, балет, куклы и другое, а внутри погружают в историю театрального союза. Проект организован Министерством культуры России, Союзом театральных деятелей и УАО РЖД при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соленое лето на волнах.
1: Давай раз и навсегда, ведь время не вернуть назад. Оно улетит, самолет, бумага.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Новости спорта.
2: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Нападающий Артем Дзюба может перейти в крылья советов. Об этом сообщает интернет-издание Мэш. По информации источника, самарский клуб рассчитывает подписать 37-летнего форварда в ближайшее время. Несмотря на финансовые проблемы, руководство команды хочет усилить линию атаки. В крыльях считают, что Дзюба может согласиться на переход. У него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе. А Самарская область, как отмечает руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за Акрон. В сезоне 2025-26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Вадим Шипачев подпишет контракт на год с Салаватом Юлаевым. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Последние два сезона Шипачев провел в минском «Динамо». В фонбет-чемпионате КХЛ сезона 2025-26 Шипачев провел 64 матча и набрал 42 очка. В Кубке Гагарина 2026 у нападающего 8 игр и 5 баллов. Хоккейный клуб «Лада» объявил о назначении Павла Зубова на пост главного тренера команды. Соответствующее заявление сделал пресс-центр команды. Также в штаб вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко и Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по ОФП Станислав Колпаков. Прошлый сезон 53-летний Зубов начинал в тренерском штабе «Лады» в качестве тренера защитников, после чего возглавил Рязань ВДВ, с которым дошел до полуфинала плей-офф МХЛ. «Лада» в сезоне 2025-26 47 очками заняла 10 место в турнирной таблице Западной конференции. Лиль объявила о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2026-27. Форвард играет за «Догов» с 1 июля прошлого года. В прошлом сезоне на счету 39-летнего француза 44 матча, в которых он забил 11 голов и сделал один результативный пас. Лиль набрал 61 балл в чемпионате Франции 2025-26 и занял 3 место в таблице. Команда сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем России. Всем удачи и пока.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 21.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8300.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В преддверии Дня России зафиксирован всплеск мошеннических СМС и звонков. Об этом сообщили в Роскачестве. Утверждается, что человеку приходит СМС с личным обращением, где сообщается, что за активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона ему присвоена почетная грамота или медаль ко Дню России. Для получения награды предлагается перейти по ссылке, ввести паспортные данные и оплатить организационный сбор от 500 до 3000 рублей. Специалисты напоминают, что государственные награды никогда не вручаются за деньги. Будьте бдительны. В нашем крае стартовал первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Она направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками и противодействие правонарушениям в сфере миграции. Только за первые 7 дней правоохранители составили более 400 административных протоколов за нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан и осуществления трудовой деятельности на территории России. Принято 33 решения о выдворении за пределы страны, вынесено 33 представления о неразрешении въезда на территорию России. Возбуждено 12 уголовных дел. В Прикамье с начала сезона от укусов змей пострадали 7 человек. Первый укус был зафиксирован в Чайковском 14 мая. Еще 2 случая зафиксированы в Октябрьском и Кунгурском округах. Об этом сообщил главный внештатный токсиколог Минздрава Пермского края Александр Селянин. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь. Серьезных осложнений от укусов не зафиксировано. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и если кто-то спросит, просто скажи им, что я псих и

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: У многих существует устойчивое представление о кадыке как о неповторимом мужском признаке, символизирующем тестостерон и мужественность, который, как полагают, полностью отсутствует у женщин. Однако на самом деле этот анатомический элемент, представляющий собой щитовидный хрящ, выполняющий защитную роль для гортани, голосовых связок и щитовидной железы, оберегая их от возможных внешних травм. У молодых людей этот хрящ заметно увеличивается в размере, а две его пластины сходятся под сравнительно острым углом примерно в 90 градусов, формирует таким образом выступающую часть, известную как кадык. Кроме того, что он играет существенную роль в процессе питания, обеспечивая безопасность, каждый глоток сопровождается подъемом гортани. Это сложный механизм, направляющий пищу исключительно в пищевод, что предотвращает удушье во время еды.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 21.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
0: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5. Телефон 7-29-29.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За гранты клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Нам 10 лет. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю будет в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов. Днем до 21.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Хит за хитом.

пятница. В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: эфире.
1: Baby, I see what's on your mind.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

77-80-301, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.